0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Mein Leben, meine Musik.
2: Mein MDR Sachsen.